Слушай лучшие рок-хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 для Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
2: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

что за дом притих, погружен во мрак на семи лихих продувных ветрах. Всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный. Образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как

вином, а в ответ мне: видать, был ты долго в пути и людей позабыл. Мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели, с кисли душами, а прыщавели, да еще вином много тешились.

Карпат. Укажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы.

0: оканула, сколько схлынула и кидала, меня не докинула. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
1: С тобой рядом на 105.1 FM, а также в режиме онлайн. Качай приложение на Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Радио 40. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

0: Philippines.
1: Лучшие хиты мирового рока на 105.1 FM.

0: Радио 40. Радио с характером.
1: Я домой прихожу затемно и под краном держу голову.
2: Начало нового часа на Радио 40.
0: Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

Радио 40. Первое рок-н-ролльное радио Калуги. 105.1 FM. Качай приложение радиостанции для Android и iOS на свой смартфон и слушай лучшие хиты мирового рока без остановки. Радио 40. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: ритме твоего сердца. Радио 40. 105.1 FM.
1: Вдоль обрыва

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были

0: Биение твоего сердца на 105.1 FM. Радио 40.
1: Мы не исчезнем никогда, не испаримся, как вода.

тобой рядом на 105.1 FM. Радио 40. А также в режиме онлайн. Качай приложение для Android и iOS на свой смартфон и слушай свое любимое радио без остановки. Еще больше правильной музыки. Радио 40.

Слушай рок-н-ролльные хиты без границ. Радио 40. Качай приложение Радио 40 на Android и iOS на свой смартфон. Твое любимое радио всегда с тобой.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.

0: на 105.1 FM. Радио 40.
1: Привет, друзья! Это Вадим Самойлов из Агаты Кристи. Слушайте мои песни на волнах Радио 40 Калуга.

0: радио на 105.1 FM. Радио 40.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: День радио на 105.1 FM. Радио 40. Радио 40.
1: Привет, меня зовут Армен Григорян. Я играю в группе «Крематорий». Слушайте наши песни на радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
5: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС.

0: Головная боль, ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
1: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
2: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Температура воздуха – до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
3: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
6: Застройщик «Премиум Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
8: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
9: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
11: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 58 88 88.
13: Прогноз погоды на Радио 40.
14: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
15: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
16: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
15: И запчасти есть?
16: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
14: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
17: К приему готов! День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: Любовь к радио, конечно же. Доброе утро.
1: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM.
0: Ну, это сегодня. Сегодня у нас праздник, понимаешь ли, и у вас тоже праздник, потому что, ну, есть люди, которые вещают, а есть люди, которые слушают. И тех, и других сегодня, естественно, мы будем все утро и день поздравлять с Днем Радио, потому что 7 мая – это праздник, значит, у нас всенародный, я бы даже так сказал. Кто радио не слушал или не слушает, да все. Вот, сейчас, конечно, ситуация меняется, там онлайн-вещание, но, тем не менее, все-таки было это начато нашим человеком, Александром Степановичем Поповым, низкий ему поклон, который нам каждый год 7 мая, значит, да, этот праздник повелел отмечать, и мы этой традиции следуем. Поэтому всех наших радиослушателей, всех коллег, конечно же, поздравляю. Сейчас вот еще человек подойдет, тоже будет поздравлять. Вот. Ну и всем спасибо, уже первые поздравления посыпались в мессенджерах, ребята. Мы на связи. 928-86-105-1. Это мы в Максе, в мессенджере. Пишите нам, можно как Радио 40 Калуга прописью, только без цифр нас искать. Также наш канал в Телеграм, также наш канал есть ВКонтакте, там тоже с нами можно и нужно общаться. Вот, по поводу дороги, по поводу Дня Радио, по поводу всего. Заявки, конечно же, какие в этот день хотите музыки слушать здесь у нас на Первом рок-н-ролльном. Об этом нам рассказывайте. И по дорожной ситуации 41-105-1, телефон прямого эфира. Всех с праздником!
1: День Радио на 40.

0: Ну, так вот бывает, разбежишься, да, а потом раз и в пробку попал. У нас сообщение голосовое от нашей радиослушательницы Татьяны. Сейчас попробуем послушать.
1: Доброе утро всем. По дорожной обстановке в Анинках. На Тимирязевском светофоре на аварийке две машины, видимо, ждут ДПС по направлению в город в правом ряду. Дальше уже посередине, ближе к больничному светофору, также в правом ряду в город, стоит машина дорожных служб. Собираются мыть экраны зеленые, правый ряд занят. Затруднений в движении пока нет по состоянию на 10 минут назад, но я подозреваю, что будет. Всем хорошего дня.
0: Спасибо большое. Вот, и еще от Евгении голосовой сейчас послушаем.
2: Доброе утро. По дорожной ситуации. В Турине на третьем встретила заглохший, очевидно, грузовик стоит по дороге в город. Все остальное вроде бы хорошо. Пожалуйста, поставьте бурого медведя Сергея Галанина. Спасибо. С праздником вас.
0: Спасибо и вас тоже с праздником.
3: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
0: Радист всегда готов.
4: Конечно.
0: Радист уже с утра бывает готов. Есть что вспомнить.
4: Особенно 7 мая, да?
0: Да, ну не, особенно 8 мая. 7-го-то еще ладно. Начинается все, как правило, хорошо. Заканчивается тоже прекрасно. Вот, мы всех с праздником еще раз поздравляем. Вот, с Днем Радио нас вот уже с утра стали, значит, писать нам поздравления слушатели. Игорь.
4: Спасибо большое, мы тоже всех поздравляем, наших,
0: да,
4: радиослушателей.
0: Как вас такой дикции взяли на радио, у вас там Блад, почему Блад Сестла? Есть другие анекдоты про радио, но я их не буду рассказывать, потому что нельзя в эфир.
4: Может быть, кто-то из наших радиослушателей вспомнит приличный.
0: Может быть, да, я только неприличный помню. Вот, Рамзиль, спасибо большое, доброе утро, с праздником, на 105.1 настроен приемник. Дмитрий, доброе утро, поздравляю с Днем Радио, желаю всего самого прекрасного. В честь праздника мы будем просто танцевать, будем обязательно с анимацией. Вот, ну и Татьяне и Евгении тоже большое спасибо за поздравления. Ребята, в Максе пишите все, что хотите по поводу нынешнего дня.
4: Напомним еще раз координаты. Мессенджер Макс по номеру +7 920 886 105.1. Да. Пишите туда. У кого телеграм-канал работает, там тоже видим ваши сообщения. Угу. И канал в социальной сети ВКонтакте.
0: Да, всех с праздником. Мы
4: поздравляем.
0: Продолжаем.
3: День радио.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
2: На 105.1 FM. Радио 40.
3: Так точно.
4: День радио на 105.1 FM. Сегодня всех поздравляем. 7 мая в календаре. Поздравляем наших коллег, слушателей, музыкантов, всех друзей. Александр Степанович Попов повелел нам каждый год 7 мая отмечать этот святой праздник. И нас, кстати, поздравляют наши радиослушатели. Вот в социальной сети ВКонтакте Наташа нас поздравляет. Волощенко. Доброе утро, Илона и Михайлович. Искренне поздравляю вас с Днем радио.
3: Спасибо.
4: Желаю чистого эфира, стабильного сигнала и всегда оставаться на волне позитива, успеха и отличных новостей. Молодец. С вашим профессиональным спасибо большое.
3: Спасибо.
4: Да, мы тоже вас поздравляем.
3: Совершенно верно.
4: Алла Верды.
3: Да, и готовы выполнять ваши поздравительные заявки, поэтому пишите о том, что хотите послушать. Просили Бурова, Медведя, Евгений, если все правильно помню, будет анимация, и что-то, может быть, еще будет сегодня по вашим заявкам в нашем эфире. Мы на связи в Максе, в Телеграм, ВКонтакте.
4: Да, пишите везде.
2: Сорок.
5: Всем привет, это Сергей Галанин. Всегда с вами на радио 40, группа «Серега».

0: Реклама на Радио 40.
1: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88.
3: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: Шоу Кроус, это новинка от Никельбек на Радио 40. Ребята, ваши заявки и поздравления. Спасибо большое еще раз всем.
1: Всех поздравляем тоже с Днем Радио сегодня. Замечательный, знаменательный день. Вот. 7 мая в нашей стране День Радио отмечается. 7 мая.
0: Именно так.
1: Не в феврале, когда там Радио ООН было создано, а да. Именно 7 мая.
0: Да. Так, с праздником S&P нас поздравляет. Спасибо большое. Можно услышать Орджи Блюманды. Будет кавер на песню знаменитую. А еще вот...
1: Еще нам пишет наш радиослушатель. Сейчас прочитаю, как зовут. Владимир. Ага. Поздравляю всех причастных с праздником. Спасибо за ваш труд и наше хорошее настроение, когда слышим вас. А всех болельщиков «Спартака» поздравляю с выходом в финал Кубка России. Это ура! Было красиво. Поставьте песню болельщика «Спартака» Валерия Кипелова, «Непокоренный».
0: Хорошо, будет «Непокоренный» Валерий Кипелов, болельщик «Спартака», только в следующем часе, потому что в этом не успеем. В этом не успеем анимацию танцевать.
1: Вот видишь, как человек присутствовал, ну, прекрасно.
0: Ну, так это круто, да, фотки, конечно, со стадиона впечатляющие.
1: Спасибо большое, Владимир.
0: Да, Дмитрий.
1: Атмосферу мы прям прочувствовали.
0: Да, Дмитрию обещали поставить анимацию танцевать, потому что он сегодня будет танцевать в честь Дня Радио, это правильное решение. Вот, вы тоже можете присоединиться к этому танцу. Ну и в следующем часе также ваши поздравления. Продолжим читать и заявки выполнять. Пишите, мы на связи.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.

0: сегодня главная песня дня.
1: Конечно, главная песня, потому что сегодня день радио, день радио, 7 мая, великий праздник, и про него, и также про другие события обязательно вам расскажем.
0: Да.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, городские сороки, Алексеева Михайлович на радио 40, вы тоже присоединяетесь к поздравлениям по всем нашим координатам, сейчас напомним, поздравляйте нас, мы взаимно вас тоже будем поздравлять, сегодня и подарки у нас будут здесь замечательные тоже. А пока напомним, что мессенджер Макс, и мы общаемся с помощью мессенджера Макс, плюс 7 920 886 105 1, также канал Телеграм, у кого работает, пожалуйста, заходите, да, там пишите, у нас тему не пропустите.
0: Мимо нельзя пройти.
1: Мимо нельзя пройти. Там, да, нельзя ни в коем случае, конечно же. Ну и канал в социальной сети ВКонтакте, нашей радиостанции, можно под постом главным писать. У нас там, пожалуйста, заходите, пишите. А можно, да, можно, зайдя вот в канал непосредственно. Ну и начинаем-то мы 7 мая с Дня радио. В России отмечается День радио. События, положенные в основу этого праздника, связаны с деятельностью выдающегося русского физика и изобретателя.
0: Да. Да. Товарища Попова.
1: Да.
0: Если бы товарищ Попов, неизвестно, что было бы. Александр Степанович, спасибо.
1: Александр Степанович, 7 мая в 1895 году на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете Александр Степанович продемонстрировал созданную им первую в мире искровую, беспроводную, приемно-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами, передав первую в мире радиограмму из двух слов. Генрих Герц.
0: Да.
1: При помощи своих приборов изобретатель наглядно продемонстрировал передачу сигналов на расстоянии 250 метров. Ну а в ходе первых испытаний приемника была замечена его восприимчивость к атмосферным разрядам. И Попов сконструировал специальный прибор, названный позже грузоотметчиком, для круглосуточного приема электромагнитных колебаний естественного происхождения с автоматической записью на бумажную ленту самопишущего прибора. Ну и вот, собственно говоря, весной 1895 Александр Степанович Попов реализовал одновременно два типа радиосвязи, которые до сих пор успешно развиваются. От человека к человеку и от природного объекта к человеку. Вот великий так. Человек. Великий.
0: Да.
1: Александр Степанович Попов. Вот так.
0: А сведения об аналогичных опытах итальянец Маркони, который тоже претендовал на роль первопроходца в этой области, опубликовал только в июне 1897 года, через два года после Попова.
1: Кстати, так впервые День радио был торжественно отмечен в нашей стране в мае 1925 года. Это был 30-летний юбилей радио тогда.
0: Круто.
1: Ну а предыдущие круглые даты прошли незамеченными. А, собственно, у нас был официальный, на официальном уровне день работников радио и связи, и отмечался широко в нашей стране. Потом его почему-то отменили.
0: Да.
1: Хотя, хотя до сих пор все связисты, все те, кто имеет отношение вообще к радиостанциям,
0: множество
1: связи,
0: профессий, конечно.
1: Да, множество профессий включает, и все эти люди до сих пор работают, в том числе и на защиту нашей страны. А какие у нас еще праздники интересные, сейчас тоже вам об этом расскажем. А помимо Дня радио, Дня радио, сегодня 20 миллионов человек ежегодно по всему миру в этот день посещают планетарии. Да. День планетарии. Какой-то. День планетариев, международный день. В России сейчас работает около 40 стационарных планетариев, а пик их открытия в стране пришелся на 50-е и 60-е годы прошлого века. Тогда в среднем открывали по 2 планетария в год.
0: Нормально.
1: Можно Калужский планетарий посетить и таким образом День радио отметить, посмотрев на звезды.
0: Да.
1: Еще сегодня день создания Вооруженных сил России.
0: Ура! Конечно же.
1: Еще раз, день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ Российской Федерации военно-морского флота. Вот видишь, сколько людей, все имеют отношение к связи и к радио. День веселья, ну а как по-другому, это же радио. День лимонада, можно по бокальчику сегодня в честь Дня радио. День распахнутых окон, и кто там окна собирается сегодня помыть, завтра погода как раз испортится. Можно смело это делать. Ну и давай про другие события, которые происходили.
0: В этот день.
1: Например, торжественно открыли Московский государственный университет имени Ломоносова, да. МГУ, тот самый. Московский университет по праву считается старейшим российским университетом. Основан был в 1755 году благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова.
0: Круто. А еще, ребята, в этот день Петр Первый вступил на престол, на российский, но за малолетством его управление перешло в руки Меншикова, который перевез государю в свой дом и обручил его со своей дочерью. Борьба за влияние на юного царя кончилась ссылкой Меншикова и возвышением клана Долгоруких, а царствование Петра Второго было кратким. Скоропостижно умер он в 1730 году. Вот, Петр Второй вступил. За годы его правления не произошло никаких особых событий, но это неудивительно. Да. Вот.
1: В 1610 году Галилео Галилей открыл первые три спутника Юпитера, Ио, Европу и Ганимед.
0: Молодец какой.
1: Вот как раз в планетарии можно попытаться найти Юпитер на небе.
0: Вот. И странной близостью закованной смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный, очарованную даль. В этот день Александр Блок написал одно из лучших своих лирических произведений. Это «Незнакомка», конечно же, в 1906 году в пригороде Петербурга Озерках творил поэт великой. Вот. В 1945 году германская делегация, прибывшая ранним утром во французскую штаб-квартиру генерала Эйзенхауэра в Реймсе, подписала акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в этот день. Но Иосифа Виссарионовича это все не устроило, потому что во Франции произошло. И по его настоянию на следующий день в Берлине, оккупированном советскими войсками, состоялась повторная церемония подписания этого исторического акта. Да. Вот.
1: В 1826 году второе отделение канцелярии Его Величества под руководством Михаила Спиранского приступило к созданию полного собрания законов Российской империи. На эту работу ушло 4 года.
0: Ну, молодец. Вот. Самая маленькая в истории лошадь в этот день родилась в 1993 году. Во взрослом возрасте ее высота составила 53 сантиметра при весе 25 килограммов. А в 1994 году в этот день в канадском Ванкувере состоялось выступление самого многочисленного в истории ансамбля из 1322 гитаристов. 1322, офигеть. А еще в этот день был зарегистрирован мировой рекорд в ходьбе на 20 километров. Непобитый, кстати, говорит, до сих пор. Мексиканец Бернардо Сегура одолел дистанцию за час 17 минут и 25 с половиной секунд. Да.
1: Да, в 1941 году американский джаз-оркестр Глена Миллера записал одну из самых популярных своих мелодий «Читаногу Чучу».
0: Да, ту самую. Вот, в 97-м на Каннском кинофестивале с успехом в этот день прошла премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент» Лилу Даллас «Мультипас». Вот, он, кстати, в 16 лет сочинил 400 страниц, абсолютно негодные к воплощению фантастики. И долгие годы эта вещь ему покоя не давала, пока, наконец, не превратилась вот в эту историю, которая с триумфом прокатилась по экранам всей планеты. Вот. А еще в этот день, 25 лет назад, 7 мая 2000 года, состоялась первая инаугурация президента России Владимира Путина. На следующий день в «Коммерсанте» был опубликован репортаж Андрея Колесникова «Путин появился в полночь». А в 2004-м материал спецкора «Коммерсанта» из Большого Кремлевского дворца вышел под заглавием «Президент принял страну как должное». В 2012-м Владимир Путин снова в игре. В 2018-м творцовая церемония, а в 2024-м благородное собрание.
1: Ну и 7 мая в 1780-м Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу, который существовал со времен Петра I. Золотой скипетр с перекрещенным морским и речным якорями на красном поле. Значение элементов герба – это красное поле, которое символизирует кровопролитные войны со шведами во времена Северной войны. Якоря – один морской, другой – речная кошка. Говорят о всемогуществе и защищенности города как с моря, так и с реки. Ну а скипетр с орлом – символ императорской власти и столицы государства, кое тогда являлся Санкт-Петербург. Ну и давай по народным приметам посмотрим, давай, что у нас сегодня. Евсей, овсы, отсей. Имя связано со словами сеять, сев и овес, поэтому в народе мученик Евсевий стал покровителем полевых работ. А на Руси в это время начинали высаживать раннюю капусту. А еще овес, конечно, сеяли, но как без этого. Предки устраивали обряд присматривания за ростом. Так называемые саженцы поливали родниковой водой и приговаривали добрые слова. Много времени проводили на свежем воздухе, еще не пекли хлеба, особенно из пшеничной муки, чтобы не заболеть. А нужно было пригласить соседей, угостить бедняков и странников, чем Бог послал.
0: Да?
1: Да.
0: Чем Бог послал?
1: Ну, ну чем-то. Угу. Кашей, например. Хорошо. Если на Евсевии много комаров, урожай овса будет хорошим. Ярко-желтый закат к сухой погоде в ближайшие дни, звездное небо к дождю. Но у нас сегодня будет ясно.
0: У нас сегодня ясно.
1: Плюс 30.
0: Все прекрасно, да. Ну, как бы 27 в среднем по больнице, но на солнце 30, может быть, даже больше. Сегодня утром я ехал на работу, 22 было. Вот, прекрасный день. Завтра уже попрохладнее дождики, вот, немножечко подиспортится
1: погода. Поэтому сегодня наслаждаемся. Да. Я, кстати, за последнюю пятилетку не помню, чтобы день радио был вот такой вот. Плюс это 30, да. Солнце, прекрасная погода. Все время в последние 5 лет...
0: Какая-то фигня была, да, совершенно
1: верно. На 7 мая холодало, шел снег, дождь, в общем, было холодно, а теперь отогреваемся. Все, работники радио постарались.
0: Ура!
1: Для вас.
2: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM. Реклама на радио 40. Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
3: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
2: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
4: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-uncar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Uncar Auto Теннет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
3: Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88. К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: Болельщик Спартака
1: порадовался.
0: Да, здесь у нас на радио 40, как просили. Вот, ребята, сегодня поздравления, естественно, ваши принимаются и озвучиваются.
1: Нам, между прочим, написал Дмитрий. Написал он нам в социальной сети ВКонтакте. Дмитрий Проскурнин пишет: присоединяюсь ко всем поздравлениям, всех связистов с праздником поздравляю. Да. Мы тоже еще раз поздравляем всех.
0: Совершенно верно. Да. Вот, потому что не только работники радио, там действительно и работники
1: связи.
0: Совершенно верно, множество людей.
1: Мы сегодня еще связистов военно-морского флота России тоже поздравляем с праздником.
0: А как же иначе, ребята, так что вот, всех причастных, всем большой привет. Ну и мы на связи в социальных сетях. Друзья, по поводу Дня радио от вас сообщения приходят. Вот, будем выполнять заявки и дальше. Сейчас пока Wolf Mother послушаем, а потом будет, значит, песня от нашего слушателя.
1: Да.

0: Ульфмаза, большое спасибо. Большое спасибо нашим слушателям.
1: Большое спасибо нашим радиослушателям. Они не перестают нас радовать и нас удивлять. И сегодня в честь Дня радио наш радиослушатель Михаил Мамосин сочинил песню. Вот слова его, текст его. Все остальное исполняла нейросеть, искусственный интеллект.
0: Но, тем не менее, ребята, получилось здорово. Ну, понятно, что нету студии у человека,
1: текст,
0: да, где он
1: свой,
0: мог бы записаться.
1: Вот он написал вокал, искусственный интеллект, тем более, что он это делал специально для Радио 40. И в честь 7 мая, в честь Дня радио, давайте посмотрим, что у мужчины получилось.
0: Он поздравляет весь коллектив радиостанции с Днем радио от всей души, чистого звука, большого охвата. Спасибо большое. Не знаю, будет ли возможность послушать эфир. Но мы надеемся, Михаил, вы все-таки с нами. Вот, он, кстати, нам еще и видео прислал, где оживил наши фотографии. И фотографию
1: сайта, мы так поняли.
0: Попова тоже, да. Там Попов и мы. Все, кто здесь на радио.
1: Вы посмотрели, получили удовольствие. Спасибо большое. Давайте послушаем, что у Михаила получилось.
2: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо Михаилу Мамосину, наш радиослушатель, который сочинил эту песню и с помощью искусственного интеллекта ее записал.
0: Да, и оживил.
1: В честь для радио и в честь радио 40. Спасибо.
0: Ура. Было прикольно.
1: Послушали с удовольствием.
0: Да. Вот, нас еще поздравляет Игорь Аякс, тоже наш постоянный слушатель. Доброе утро, с праздником, с днем радио, процветания и удачных эфиров. Спасибо большое. Василий, любимое радио, с праздником успехов и процветания. Вот, вам всем спасибо, что вы с нами.
2: К приему готов. День радио на 105.1 FM.
0: Ну,
2: радио 40.
0: Походу готов на концерт.
1: Кто там ребята готов к походу на концерт, вы, пожалуйста, присоединяйтесь.
0: Да.
1: Потому что мы сегодня в честь Дня радио начинаем розыгрыш билетов на замечательные события, которые состоятся 4 июня. Сцена «Арена КТЗ».
0: Угу.
1: И это будут легендарные хиты группы, не менее легендарные, группы «Depeche Mode».
0: Да.
1: С оркестром привезет нам эту программу официальный трибьют бенда «Devotion Mode».
0: Угу.
1: Называются ребята. Шоу называется «Enjoy the Symphony». Symphony с оркестром. Легендарные хиты «Depeche Mode», «Enjoy the Symphony» шоу с оркестром. Информационная поддержка «Радио 40». 4 июня, «Арена КТЗ». Билеты онлайн на ruskassa.rf.
0: Угу.
1: И кассы «Арена КТЗ», конечно же. Но это настоящее возвращение к эпохе золотого состава «Depeche Mode», когда группа находилась на пике творчества и славы. Симфонический оркестр добавляет всем хитам там от депешей глубины и мощи, сохраняя при этом фирменный дух оригинала, ну а неповторимое сочетание инструментов и леденящей электроники создадут атмосферу, которую нельзя передать словами, и нужно только прочувствовать на концерте. Поэтому все приходите. 4 июня, «Арена КТЗ», легендарные хиты «Depeche Mode», «Enjoy the Symphony» шоу с оркестром от официального трибьют-бенда «Devotion Mode».
0: Круто. Вот.
1: Круто. Ребята, мы сейчас хотим, и девчата, конечно же, в честь Дня радио разыграть билеты. Мы сегодня будем задавать вам вопрос, который касается творчества музыкантов «Depeche Mode». 41-105-1, да. Телефон прямого эфира. У вас сейчас шанс дозвониться, поздравить нас с Днем радио и выиграть билет на этот замечательный концерт. 41-105-1. Алло, здравствуйте.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро, Михаил Челонов.
0: Вот, вот он, депешмодист у нас объявился.
3: Я не все знаю про депешмод, честно говоря.
0: Все знаешь?
1: Все знаешь?
3: Не все знаю.
0: Не все, а кое-что, да?
1: Кое-что.
0: Кое-что знаешь?
3: Enjoy the silence.
1: Personal Jesus.
0: Да, да. Перекличка.
1: Это пароль.
0: Пароль, ответ.
1: Ключ, да, и ответ.
0: Не, ну ладно. Ну что, Personal Jesus. Вообще, Depeche Mode — это народная группа Советского Союза, я считаю. 9 мая, кстати, не только День Победы, 9 мая еще день рождения Дэвида Ганна, вокалиста данного коллектива. И фанаты отмечают два праздника в этот
1: сразу
0: день. Совершенно верно. Вот, куда ж мы без них-то? Ну, юность прошла, я думаю, наверное, у половины страны под эти песни. Вот, слава богу, они еще на плаву. Вот, Дим.
1: Дим, сейчас
0: да,
1: вопрос тебе достанется про песню «Personal Jesus» от Depeche Mode.
0: Известно.
1: Помнишь
0: еще
1: ее?
3: Вариантами хоть.
0: Чего?
1: Что?
3: С вариантами.
1: С вариантами, ну, конечно. А у нас есть варианты? Расскажи все, что ты знаешь про эту песню. Дим, итак, внимание, вопрос. Ударные, ударные в Personal Jesus представляли собой, когда записывали эту песню, засэмплированные прыжки трех человек. Вот такой интересный факт. На чем эти люди прыгали, чтобы ударные вот так имитировать? Прыгали на барабанах, на чемоданах, на пивных бочках. Ударные в Personal Jesus представляли собой засэмплированные прыжки трех человек. На чем они прыгали? На барабанах, на чемоданах, на пивных бочках?
0: Как ты считаешь?
3: Блин, да что ж такое-то? Какие каверзные варианты.
1: Ну, а зато интересные факты по поводу записи этой песни.
0: Там действительно...
3: Первый, второй, третий.
0: Все сделано.
1: Да. Ну, ты решил уже так, да. Барабаны, чемоданы, бочки пивные.
3: Блин, ну, наверное, не стандарт пивной бочки.
0: Не стандарт, не стандарт пивной бочки. Ты уверен? Слушай, а да, ты в отпуск собираешься в этом году?
1: Да.
3: Да.
0: Угу. Вещички.
1: Далеко?
0: Да, далеко.
3: Далеко.
1: Это была подсказка, Дим, если что.
3: Второй вариант.
0: Скажи,
1: ну скажи, какой?
3: Чемодан, вокзал.
1: Чемодан, вокзал, Дима 99. Ну что, на концерт отправляем.
0: Ну поехали.
1: Ну конечно, на пустых чемоданах.
0: Ура! Нестандартный.
3: Я вас хочу все-таки с праздником вас поздравить. Вы у нас уже пенсионеры, радио 40.
0: Да.
3: И дай бог, чтобы вы лет еще 200 у нас были в эфире в Калуге.
0: А ты тогда кто, если мы пенсионеры?
1: Пенсионный фонд. А он тот самый мальчик, который я рос на ваших песнях. Почувствуйте, да.
3: Ребята, вы будете смеяться, все началось с 2010 года.
1: Ну, конечно. Потому что в 2010 году у нас тоже все началось. 1 марта.
0: 20 лет назад, да, был такой.
1: Дим, с песней эта музыка будет вечной.
0: Да, вот, это мы вот на это надеемся. Спасибо, да, за поздравление.
1: Спасибо.
3: Чтобы сейчас... у вас всегда все было хорошо.
0: Мы... Твоими бы устами. Ну, будем надеяться, что так и получится.
1: Да, дорогие друзья, мы сегодня будем еще разыгрывать билеты на концерт трибьюта. Devotion Mode. Да, Depeche, поэтому не пропустите. Поиграем. Еще с вами у нас куча вопросов. Шоу Enjoy the Symphony, легендарные хиты Depeche Mode с оркестром. На сцене арена КТЗ 4 июня. Информационная поддержка Радио 40.
2: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.

0: Горшенёв, царь зверей, это музыка по вашим заявкам.
1: Да. Татьяна пишет: с праздником, дорогие наши, спасибо за ваш труд и наше настроение, мира и добра. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Мы тоже всех наших радиослушателей, конечно, всех музыкантов, всех коллег, всех партнеров поздравляем. Угу. С Днем радио. Спартак с победой, Татьяна поздравляет. Жене болельщика тоже приходится быть в курсе событий. Так, так, так. Ну и Горшенёв, царь зверей. Это, видимо...
0: Ну ладно, вот, так, Василий пишет: доброе утро, Сороки, привет коллегам из магазина Цветория, поставьте, пожалуйста, группу «Пикник», поставим группу «Пикник», вот, в честь Дня радио «Говорит и показывает», да, и вот, поздравляю Кабана с днем рождения.
1: Кабана.
0: Здоровья, счастья, всего самого наилучшего, и запомни, Синька, чмо. Золотые слова.
1: В преддверии праздника.
0: Да, вот, спасибо. Ну и нас поздравляют тоже.
1: Да, Вячеслав нам пишет: Макси, Сорокушки, с добрым летним утром. Ну да, по-другому не скажешь. 7 мая сегодня, вот за 5 лет мы сегодня с Михалычем, да, делились, да, что прям летний день. Да, поздравляю вас с Днем радио. Желаю вам оставаться всегда на позитиве, поднимать нам настроение по утрам, и поставьте что-нибудь из Алисы.
0: Будет, будет группа Алиса, будет группа «Пикник», ребята, в этом часе. Всем вам еще раз доброе утро. И заявки ваши присылайте. В следующем часе продолжим их выполнять. Спасибо большое за поздравления.
2: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40. Реклама на Радио 40.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
5: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
3: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
2: День радио на 40.

0: День радио на 40. Радио 40.
1: Привет, это группа «Пикник». Меня зовут Эдмунд Шклярский.
2: Марат Корчемный.
1: Слушайте наши песни на радио 40.
3: Говорит и показывает.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС – головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
4: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40. This is Rock'n'Radio, the wall of sound.

0: Оставайтесь на этой частоте.
1: 105.1.
0: Да.
1: Радио 40.
0: Move of Sound. Вот. Всем еще раз доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Алексей Михайлович, городские сороки. Сегодня день радио, замечательный день. Именно в этот день, собственно говоря, радио начало свою историю в нашей стране.
0: Такое.
1: Уже который год отмечается.
0: Ну а как это все не отмечать? Куда ж мы без радио? Радио в наше время это было настоящее волшебство. Это приемник УКВ, это раз... Вот сейчас там все, да, по поводу интернета, значит...
1: Ну, потом FM
0: блокируют,
1: да?
0: И все такое прочее. Ребята, мы слушали радиостанции «Зарубежные голоса», понимаешь ли, да? Вот, которые играли музыку, которая не играла у нас по радио. Поэтому приходилось разматывать. На карандаш наматываешь проволоку? Снял, у тебя получается вот такая фигня, как антенна. Вот,
1: да, слушай, я тоже так делала со старым приемником.
0: По всей квартире, да, УКВ. У меня и шим был. Папа притащил с работы. Вот, прием. Ну и вообще вот это вот, когда ты просто, значит, движок крутишь, да, вот этот горящие лампочки, и там что-то вот кто-то... тебе на разных языках говорят, что какое прям... Вот,
1: а мы ловили тогда вот эти все
0: волшебство,
1: голоса.
0: Самое настоящее. Сейчас вот с цифрой такого нету. Такой душевности, понимаешь.
1: Ну, да. Надо было постараться, на самом деле, чтобы поймать какой-то сигнал.
0: Да. А еще смотришь, там у тебя написаны там частоты, там страны, столицы, там Люксембург какой-то.
1: Например.
0: И что? Можно, вот ты уже ближе к Люксембургу, хотя у себя в Калуге сидишь там где-нибудь на Льговке с приемником.
1: Да, да, давай напомним нашим радиослушателям, что ежегодно 7 мая в России отмечается День радио, событие, которое было положено в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающегося русского физика-изобретателя Александра Попова.
0: Да.
1: Ну и, собственно, в 1895 году, именно 7 мая, на историческом заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приема, передающую радиосистему. Вот так.
0: Да.
1: Ну и с этого момента радио начало свой полет.
0: Да, по волнам.
1: Да, по волнам. Во всем мире и в нашей стране. И 7 мая мы отмечаем это замечательное событие. Ну, давайте посмотрим, какие интересные люди родились в этот день в разные годы. Кого сегодня можно поздравить?
0: Брамс. Иоганнес Брамс родился. Выдающийся национальный композитор немецкого народа. Музыка насыщена глубоким жизненным содержанием и утверждает реалистичные принципы народного искусства. Внес ценнейший вклад в музыкальную культуру второй половины 19 века. Вот так. Молодец. Продолжатель традиции Бетховена.
1: Да. Ну и, конечно, Петр Ильич Чайковский. Ну, русский композитор, дирижер и педагог. Чайковский является одним из величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов музыки. Наследие Чайковского представлено совершенно разными жанрами. Это и оперы, и балеты, и симфонии, и романсы, концерты, хоровые сочинения, кантаты и другие произведения. Его творчество представляет собой такой ценный вклад в мировую музыкальную культуру и, конечно, новый этап в развитии русской музыки. Это как раз были произведения Петра Ильича Чайковского.
0: Конечно.
1: Ну, «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», красивейшее произведение. Опера «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева», многие-многие другие. Большое ему спасибо.
0: Да. Кстати, он автор 6 симфоний. Например, последний, 6-й, патетически дирижировал за несколько дней до смерти. Огромная сила воздействия музыки Чайковского в необычайном мелодическом богатстве и выразительности. Поэтому продолжается процесс ее постижения до сих пор. И не ослабевает интерес, конечно, к его личности, потому что композитор действительно величайший.
1: Ну, а музыка вот. К «Снегурочке».
0: Ну, там,
1: это же прекрасно. Фортепианные пьесы, романсы и многие-многие другие.
0: Иногда мы слышим эту музыку, мы даже уже и не помним, что он ее сочинил, да, потому что она уже ушла. Ну что, Заболоцкий Николай Александрович, великий поэт-переводчик. Ему принадлежат переводы поэмы «Шата Руставели», «Витязь в тигровой шкуре», произведения многих грузинских авторов, немецкой классической поэзии, стихотворное приложение «Слово о полку Игореве», которое признано, кстати, одним из лучших. К сожалению, поэт горькой судьбы посидел, в свое время. И неповторимые индивидуальности. Великолепный мастер лирики, по определению Паустовского, поэт пушкинской глубины, мелодичности и силы. О, как. Наступили месяцы дремоты, то ли жизнь действительно прошла, то ли она, закончив все работы, поздние гости села у стола. Молодец.
1: Да. Но человек, которого мы знаем по кинофильму «Вам и не снилось», потому что именно его стихи легли в основу песни той самой.
0: Да.
1: Да. Рабиндранат Тагор родился, индийский писатель, общественный деятель, Нобелевский лауреат. 7 мая родился, 165 лет назад. Погляди-ка. Бенгальский поэт.
0: Я тигра знаю, есть бенгальский. Ну, там, видите, как и поэты тоже водятся. Это неудивительно. Слушай, в какой-то стране дали главную премию по литературе в Африке, по-моему, человеку. Он был единственный, кто писал в этой стране хоть что-то. Поэтому получил премию по литературе. Не, ну на самом деле, конечно, Рабиндранат Тагор...
1: Ну, он был философ в первую очередь. Просто томик оказался на полке книжной композитора.
0: Да?
1: Замечательного, который написал песню «К вам и не снилось».
0: А, ты про Заболоцкого?
1: Я не про Заболоцкого, я про Рабиндраната Тагора.
0: Рабиндраната
1: Тагора,
0: конечно. Господи, запутались мы уже в Заболоцких, Тагорах.
1: Я же про Тагора сейчас рассказывала. Ну
0: хорошо.
1: Да ладно, и Заболоцкий, и Тагор, все молодцы.
0: Все молодцы. Вот. Don't Cry For Me, Аргентина. Помните эту песню? Мадонна пела. Сегодня Эва Перон родилась, первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона. 107 лет ей исполнилось бы. Мария Эва Дуэрте де Перон. Вот. Ну, если бы не творчество определенных людей, мы бы, может быть, про нее тут особо и не знали. Но, тем не менее, смотрите, какую сделали красоту в свое время. Алан Паркер экранизировал Эвиту, которую в свое время написал Эндрю Ллойд Вебер. Тот самый, значит, великий композитор, да, мюзикл. Вот. Мадонна, кстати, вот эта роль в «Эвите», наверное, одна из лучших, если не самая лучшая, которую Мадонна в кино исполнила. Потому что у Мадонны с кино как-то не очень. Певица она талантливая, артистка, а вот как актриса... Но здесь все-таки, ну, все-таки Паркер ее как-то, наверное, вытащил, значит, да, из нее то, что нужно было изобразить на экране.
1: Ну ничего, получилось.
0: Да.
1: Да, а про песню-то я имела в виду «Последняя поэма». Совершенно Алексей верно. Рыбников долго не мог найти слова, которые подходили бы под его музыку. И случайно просто вытащил книгу, которая у него была на полке, полистал и обнаружил стихотворение. Но это было еще мастерство наших советских переводчиков, которые переложили на стихи Рабиндраната Тагора.
0: Да.
1: Вот такая вот интересная история песен вообще. Интересные истории с праздниками. Если у вас какие-то сегодня тоже личные праздники, мы готовы вас поздравить, пожалуйста. Сегодня еще режиссер Владимир Бартко родился.
0: Ну, юбилей, кстати говоря.
1: Да.
0: 80 лет. Дай бог здоровья этому прекрасному мужчине. Вот. Ну и...
1: Я не знаю, мне, например, нравился сериал «Мастер и Маргарита», который он заснял. Я считаю, что он очень близко к тексту, прекрасно его сделал.
0: «Собачье сердце». Вот есть категории экранизаций, таких мало, очень мало, которые... лучше.
1: Ну, «Собачье сердце» это вообще великолепно.
0: Да, они либо на уровне своего первоисточника литературного, либо даже лучше. Вот «Собачье сердце» это как раз такой случай. Потому что экранизировать классику, тем более, это вообще чрезвычайно сложно. Но то, что сделал Бартко, да, вот с этим фильмом, с подбором актеров.
1: Актеры великолепнейшие.
0: Все абсолютно идеально, да,
1: сразу
0: подобрано.
1: Сразу на цитаты все растащили.
0: Совершенно верно, да.
1: Ну, конечно, Михаил Булгаков великий писатель, но Бартко прекрасно снял, так экранизировать классику.
0: Да, он, кстати, «Улица разбитых фонарей» тоже снимал с 91-го, но никто его не знал, что он это делает, потому что он Ян Худокормов взял себе псевдоним, когда работал над «Улицами разбитых фонарей».
1: Ну, специально, чтобы не ассоциировать себя с сериалом.
0: Слушайте, а «Идиот» вот недавно шел по телевизору, в очередной раз показывали, это же великолепнейшая экранизация тоже Достоевского, одна из лучших, которые вот, ну, была. Про «Мастера и Маргариту». Но «Мастер и Маргарита» — это вообще произведение сложное само по себе, да, вот. Поэтому и экранизировать его сложно.
1: Но мне кажется, у него получилось.
0: У него получилось,
1: тоже были прекрасные,
0: насколько
1: актеры.
0: Это возможно.
1: Хороший,
0: да, там, конечно, можно придраться ко многому, но все-таки получилось.
1: Ну, Басилашвили,
0: да.
1: Воланд. Тоже подбор актеров.
0: Слушай,
1: ну,
0: чудесно. Знаешь, как-то это... Когда глядел на все это дело, понимаешь, как же все постарели. Боже мой.
1: Ну ладно, ладно.
0: Да, ладно. Вот, Тарас Бульба, кстати, у меня знакомая ходила на Тараса Бульбу с томиком Гоголя. И говорит, это было просто прекрасно, потому что, говорит, я специально сидела и смотрела, а она такая, значит, в этом плане женщина дотошная. Все по тексту. Вот. Тарас Бульба, ну, тоже там многие подтрунивали над этой экранизацией, но, по-моему, классная получилась. Вот, в общем, замечательный мужчина, дай бог ему здоровья и пускай дальше работает, конечно.
1: Друзья, напишите про ваши личные праздники, если они у вас есть. Принимаем поздравления в честь Дня радио. Вас тоже поздравляем, наших радиослушателей, конечно. Что мы без вас? Мессенджер Макс, +7 920 886 105.1. У кого канал Телеграм работает, там тоже пишите. И канал в социальной сети ВКонтакте.
2: Правильное утро с городскими сороками на 105.1 FM. Прогноз погоды на радио 40. Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
3: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
4: Звони в МКС-сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
3: И запчасти есть?
4: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС-сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
2: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
5: Готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
6: Всем привет, это Андрей Князев из группы «Князь». Слушаем наши песни на радио 40.

0: «Городские сороки» Алексеева и Михалыч на «Радио 40».
1: Алексеев и Михалыч на «Радио 40». Всех с днем радио поздравляем. 7 число в календаре, 105.1, «Радио 40» вместе с вами. Ждем от вас поздравления, музыкальные заявки. Сегодня вас тоже поздравляем от всей души. В честь праздника мы продолжаем розыгрыш подарков музыкальных. А это значит, что вы набираете телефон 41-105.1, дозванивайтесь, чтобы выиграть билет на концерт легендарных хитов Depeche Mode, Enjoy the Symphony Show с оркестром. 4 июня, арена КТЗ, шоу Enjoy the Symphony в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode. И это настоящее возвращение к эпохе золотого состава Depeche Mode, когда группа находилась на пике творчества и славы. Ну и, конечно, культовые вещи там прозвучат. Stripped, Personal Jesus, Enjoy the Silence и многие-многие другие. Ну и, конечно, мощи, глубины добавит оркестр всему этому действу и леденящая электроника и сочетание инструментов невероятное совершенно. Все это создаст атмосферу, которую нельзя передать словами, можно только почувствовать на концерте.
2: Безусловно.
1: Билеты в кассах арены КТЗ, а также kaluga.roskassa.rf. Roskassa.rf. Друзья, информационная поддержка концерта «Радио 40», 4 июня, арена КТЗ, легендарные хиты Depeche Mode, Enjoy the Symphony Show с оркестром. 41-105-1, телефон прямого эфира. Кому билет на концерт? Кто хочет нас поздравить в прямом эфире с днем радио, мы вас тоже поздравим и билет вам отдадим. Дозванивайтесь.
2: Можно, да,
1: все это работает же
2: вместе,
1: все?
2: Да, все работает.
1: Все работает, да, 41-105-1.
2: С человеком. Депешей-то у нас и поставить просят по утрам.
1: Заснули все.
2: Так те люди, которые просят, значит, все это делают.
1: Билеты раздаем, понимаешь ли? Билеты раздаем.
2: Да, где вы? Мы билеты раздаем.
1: На 4 июня.
2: Совершенно верно. Можно уже определиться с тем.
1: 41-105-1.
2: Куда вы, да, пойдете 4 июня? Пойдете на концерт. Вот.
1: Какая любимая песня Депешей?
2: У меня, я не могу сказать, какая у меня любимая песня Депешей, потому что я их очень сильно люблю. Вот. Но до 97-го года как-то. Скажем так, в 97-м году последний альбом был у Depeche Mode, у группы. Дальше уже... Ладно,
1: здравствуйте,
2: не будем о грустном.
1: Алло, да. Доброе утро.
3: Доброе утро, Илона Михайлович. Дмитрий, 146-й на связи.
2: Дмитрий, а у вас какая любимая песня Depeche Mode?
3: Ой, вы знаете, сложно мне сказать, потому что я особо не следил, так честно говоря. Но, по крайней мере, они у меня на слуху. Я название не могу сказать, простите.
2: Ладно.
3: Да, а то вдруг это фанаты Депешей сейчас расстроятся.
2: Хорошо, не будем расстраивать фанатов.
1: Ну ладно, Дмитрий, мы сегодня все равно идем по хитам.
2: Ну, конечно.
1: Конечно, у нас сегодня праздник. Мы вас с днем радио поздравляем.
2: Ура!
3: Спасибо, и вас также.
2: Спасибо.
1: Итак, вопрос у нас будет про хит-суперхит вообще. Depeche Mode, это Enjoy the Silence. И программа также называется Enjoy the Symphony Show.
2: Почти.
1: Собственно, почти. Ну, посвящена этой песне. Вы же слышали ее, эту песню?
3: Да, Дмитрий? Конечно.
2: Ее нельзя было не слышать.
1: Отлично. А клип вы видели? На эту композицию.
2: Антон
1: Карбейн.
3: Клип не видел, честно.
2: Очень жаль.
1: Надо посмотреть.
2: Вот я считаю, кстати, это один из вообще лучших клипов, который я в своей жизни смотрел, потому что он до такой степени глубокий и простой. Очень сложно снимать что-то, значит, не витиеватое, но наполненное смыслом исключительно. И вот там, значит, этот Дэйв Ганн, который в мантии королевской
1: брови. Как король идет с
2: шезлонгом. Да, да, да. Там потрясающие зерни, там вообще подобрана плюс. Там зернистая такая специально сделаны цвета. Это просто вот я лично считаю, что это шедевр. Да, и причем он до такой степени, ну вот как бы это лежит на поверхности, там ничего такого нет сложного.
1: Они искали специально безлюдные места.
2: Да. Ну да, до такой степени.
1: В горах Швейцарии по снегу там замерз Ганн, и вместо него уже продюсер клипа Ричард Белл пошел спиной спасать ситуацию.
2: Что делать-то, да?
1: Потому что замерз совсем. делать дубли.
2: Да, клип шедевральный абсолютно. Вот. В общем, Дмитрий, посмотрите как-нибудь на досуге.
1: Обязательно.
3: Да, хорошо, конечно.
1: Там побережье Португалии, швейцарские Альпы, холмы Шотландии. В общем, красотища.
3: Да. Такой вот... рекламы это клипа, конечно, куда же.
1: Ну, клип уже давнишний, но культовый. Итак,
2: безусловно.
1: Сюжет клипа на песню «Enjoy the Silence», режиссером которого стал Антон Корбейн, был основан на сюжете сказки. Сказки. А вот какой сказки, Дмитрий? Итак, три варианта. «Король Дроздобород», «Маленький принц», «Щелкунчик» и «Мышиный король». Ну, там же король,
2: да.
1: Идет в короне.
3: Ну, пусть так.
1: «Король Дроздобород», «Маленький король принц», Дроздобород. «Маленький
3: вот
1: принц», «Щелкунчик» и «Мышиный король».
2: Нет, почему? Конечно,
1: почему?
2: Если бы я вот услышал «Король Дроздобород», я бы тоже, тут, конечно, обращаюсь.
1: А вы эту сказку читали, кстати, Дмитрий?
3: Я кино смотрел, «Король Дроздоборода».
1: Михаил, что не в курсе, например, про Дроздоборода. А я сказку читала, это «Братьев Гримм» сказка.
2: Нет, я, может быть, тоже читал в детстве сказку. Но вот если бы мне тоже предложили такие варианты.
1: А почему вам не нравится, например, «Щелкунчик» и «Мышиный король»? Может, они все как мыши такие собираются, там остальные участники. А «Маленький принц» тоже. Вот это одиночество почувствовать в горах там где-то на побережье.
2: Да, вот плохо, что вы клип не видели.
1: Да.
3: Да, вот я вот клип не видел, да, нечего наложить на память. Поэтому вот что-то мне вот «Король Дроздобород» в голову ударил, вот тут вот он и решит, так или не так. А если ответ окажется неправильным,
1: вам придется сказку прочитать.
3: То у поклонников депешей будет вариант уже один из двух, и они будут ринуться и дозваниваться в
1: народ. То есть вы на амбразуру, да, решили броситься. Не будете больше пытаться, да, какой-то еще ответ использовать?
3: Нет, не буду.
1: Все, «Король Дроздобород».
3: Да.
1: Это неправильный ответ.
2: Конечно.
1: Дмитрий.
3: Я продал, ребята, забирайте.
1: Дмитрий, 146-й, пошел сказку читать. «Король Дроздобород». Пересматривать фильм. Давай, отключай Дмитрия. Пусть дозваниваются люди. У нас два варианта осталось, освободилось место. 41-105-1. Друзья.
2: Дроздобород освободил место.
1: Он сошел с дистанции, понимаешь ли.
2: Пошел.
1: Вышел из поезда. Вошел не в ту дверь.
2: На трон пошел.
1: «Король Дроздобород». 41-105-1. Телефон прямого эфира. У нас все свободно. Звоните. Кому билет?
2: Да.
1: На официальный трибьют Depeche Mode. Сцена «Арена КТЗ», настоящее шоу с оркестром 4 июня. Потрясающая, кстати, программа. И действительно мастерски исполняют музыканты нетленку.
2: Совершенно верно, да. Там и электроника, понимаешь ли,
1: да что ж такое-то, все гуглят, что ли? Нет, давайте просто играть. Вот звоните, поздравляйте нас, мы вас тоже поздравим, поиграем. Мы вам подскажем. Подскажем. 41-105-1, кому билет на концерт? Я не знаю вообще, что за люди.
2: Значит, никому.
1: Даем. Билеты раздаем.
2: Неужели так?
1: Ну, давай через какую-то песню продолжим тогда играть.
2: Хорошо.
1: Может, кто-то дозвонится. 41-105-1.
2: Почему нет?

0: радио на 40.
1: День радио на 40. Мы мечтаем разыграть билет. Дорогие друзья, 41-105-1, телефон прямого эфира. Кто хочет нас поздравить с Днем радио, 7 мая, здесь вместе с нами так отметить. Приветом своим, может быть, поздравлением. Дозванивайте, 41-105-1. Мы здесь билеты раздаем. Легендарные хиты Depeche Mode, Enjoy the Symphony Show с оркестром, 4 июня, арена КТЗ. Информационная поддержка радио 40. Алло, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, поздравляю вас с Днем радио.
3: Спасибо большое, вас как зовут?
2: В конкурсе.
3: Да, вас как зовут? Давайте познакомимся.
2: Татьяна.
3: Татьяна, очень приятно.
1: Татьяна.
3: Татьяна, вы
1: Депешей. Итак, она звалась Татьяна.
3: Да, давно услышали?
2: Не очень.
3: Не очень. Есть такие люди, оказывается. Вот. На радио 40, наверное.
1: Наверное.
3: Да, услышали.
2: Да.
1: Именно для этого нужно пойти на концерт.
3: Конечно.
1: Чтобы выучить всю матчасть. Благодаря этому трибьют-концерту. Официально,
3: такое.
1: Да.
2: О, Татьяна, мы очень любим трибьют-концерты.
1: Татьяна, напоминаем вопрос. Сюжет клипа на песню Enjoy the Silence, режиссером которого стал Антон Корбейн, был основан на сюжете сказки. У нас один вариант отпал. Про короля Дроздоборода. Но тем не менее, там в клипе Дэвид Ган в виде короля, там с короной ходит. И у нас два варианта осталось: Маленький принц и Щелкунчик и Мышиный король.
3: Кто вот все-таки?
1: Да, по вашему мнению.
2: Маленький принц.
3: Маленький принц.
1: А почему?
2: Там 25-м кадром мелькает роза. И мы недавно ходили на этот спектакль с дочкой, в филармонию приезжали, в театр «Сад».
3: Ты глянь-ка!
1: Посмотрела клип, молодец, успела!
3: Да, там мелькает роза. Действительно, да. А вот эта роза на обложке тоже альбома.
1: Конечно, конечно. Так вот, действительно, этот клип основан на сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Видео Дэвид Ган в роли стереотипного короля в мантии с короной на голове ходит там по пустынным красивым местам. Периодически между сценами появляется группа, которая позирует для черно-белой съемки. В общем, все это можно посмотреть в клипе на композицию Enjoy the Silence. Татьяна, билет ваш! Поздравляем!
2: Спасибо!
3: Круто!
1: Молодец!
3: Ой, молодец!
1: Молодец!
3: Прям, да, умничка! Значит, вот такому человеку прям...
1: Вот, дозвонилась, пришла, увидела, победила.
3: Да, хочется прям с почетом отдать билет, понимаешь? Не просто так.
1: Не просто так.
3: Мы вам сейчас расскажем,
1: как будете билетик забирать. Татьяна, спасибо вам.
3: Оставайтесь на связи.
1: За вашу победу сегодня. С Днем радио.
3: Совершенно верно.
1: Ну и напоминаем, что концерт 4 июня, арена КТЗ, легендарные хиты, Depeche Mode, Enjoy Enjoy the Symphony Show с оркестром, информационной поддержкой радио 40, билеты в кассах арены КТЗ, а также онлайн на kaluga.ruskaz.rf.
0: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассах города.

0: Ростов. День радио на 105.1 FM.
1: Поставьте, пожалуйста, песню. Поставим. Про деменцию и инфаркт. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди.
2: Да-да-да.
1: Да, вот. Про глухоту я бы поставил, вы все равно ее не услышите. Какой смысл?
2: Если что, это мне Михалыч говорит.
1: Да, вот у нас сегодня...
2: В ушах пробки.
1: Пробки. У кого какие. На дорогах уже рассосались. Будем надеяться, что с ушами тоже будет все хорошо, а то как...
2: В Китае, Михалыч, запретили женщинам показывать нижнее белье на стримах для шопинга. Теперь это делают мужчины. Из-за новых правил магазины начали нанимать мужчин-моделей, чтобы не нарушать закон и продолжать продажи. Зачем они на себе? Так можно доиграться.
1: Ну, вообще-то, конечно,
2: это не зря. Мужчины, которые примеряют женское белье.
1: Ну, у них там все по-своему, значит.
2: В Китае?
1: Да. Слушай, раньше когда-то в театре было женщинам запрещено играть. Играли же мужчины.
2: Дорогие друзья, у нас впереди важные праздники. Важные праздники. Вы там держитесь. Да. Мы сначала вот шуточку скажем, а потом посерьезки. А после таких продолжительных праздников... На тебя начинают падать белки.
1: Да?
2: В Москве начался сезон белкопада. Белкопада. Бельчата падают из гнезд на людей.
1: За что?
2: Идешь, на меня белочка упала. На
1: сверху,
2: меня
1: да.
2: Сверху. Ну, потому что специалисты попросили не забирать домой бельчат. Если бельчонок нормальный, не травмированный, а как проверить? Угу. Может, он что-то вывихнул себе, хвостик, например. Нужно лучше вернуть матери, если травмировано, обратиться к волонтерам. А откуда я знаю, где его мать?
1: Ну, надо просто его... Это как с птенцами, слушай, же
2: позвать.
1: Нельзя тоже трогать. Да.
2: Белка-то где?
1: Мать!
2: Иди сюда!
1: Мать!
2: У тебя тут из гнезда выпало.
1: Тут выпало, мать. Вот, в Красноярске двое мужчин украли более 250 килограмм пюрешек с котлетками со склада. Я понимаю, прекрасно.
2: Могли бы пюрешечку-то оставить, хотя по цене картошечка бывает.
1: Вот, сейчас уже сколько, 10:53, я с каждой минуты все больше и больше. Больше их понимаю, этих мужчин, чем ближе время обеда. Друзья, пусть у вас сегодня все будет
2: конечно,
1: хорошо.
2: Конечно, сегодня день радио. Да. У нас продолжается правильная музыка. Море рок-н-ролл на 105.1. Угу. Сегодня вместе празднуем замечательный светлый день. Александр Степанович Попов повелел нам каждый год 7 мая отмечать этот святой праздник. Да здравствует радио. Угу. Мы поздравляем всех. И сегодня целый день правильная музыка, лучшие любимые рок-хиты. А у нас впереди праздники в честь Великой Победы.
1: Да.
2: И 9 мая у нас будет здесь специальный плейлист.
1: Как всегда.
2: Будет, как всегда, голос Левитана. Будут военные песни.
1: Угу.
2: Духоподъемные.
1: Так что...
2: Слушайте радио
1: слушайте
2: 40
1: нас, да, да, да.
2: Ну, мы, кстати, с вами услышимся уже после праздников.
1: Да, некоторые люди говорили, что вот прям 9 мая, обожаю ваш плейлист, это самое то, что надо. Так что мы стараемся, спасибо.
2: И минута молчания тоже
1: обязательно,
2: у нас здесь будет, обязательно
1: всегда. Вот, Алена написала: доброе утро, сороки, с праздником вас, отличного настроения, успехов в работе. Спасибо, процветание и рост радио 40, самое крутое рок-радио. Спасибо большое, инкогнито попросила.
2: Будет.
1: Да, прямо сейчас. Вот.
2: У нас там еще от Сергея из Майкопа.
1: А, да, кстати.
2: Поздравление,
1: говоря,
2: Сергей, Telegram. Спасибо. Майкопу привет. Угу. Спасибо, что слушаете нас с помощью приложения Радио 40. Дорогие, любимые, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Оставайтесь такими же классными. Ура, все будет рок-н-ролл. Сергей Майкоп, вам спасибо.
1: Угу.
2: Александр вот здесь поздравляет нас. Музей космонавтики. Александр Алексеев. С днем радио. Ура. Спасибо большое, дорогие друзья. Вас тоже с днем радио. Услышимся.
1: Да, всем
2: ну и
1: всего
2: с великим
1: самого,
2: днем победы.
1: С наступающим праздником, конечно же. Всем пока-пока, с нашей волны никуда не уходить.

0: Начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л номер ТУ 40-00344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на Радио 40.
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась.

Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.

Оу, девы мои, Женевьевы мои, вы несете локаторы на головах и щебечете мне о любви. Все это слышно.

Останови свой траншея, копатель, выйди на берег траншеи. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не ангел.

0: Дорожный просвет на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Слушай новые песни на 105.1 FM. Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: День радио на 40.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
5: Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет. Другой же в петлю слазил в Англетере. В 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру пушки.

не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь, и седина испачкала виски не так обильно. Слова стреляться в пятки, мол, давно ушла душа, терпенье, психопат.

0: приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме.
1: Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. 2/3 россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС – головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов.

0: тепла. Это были новости на Радио 40.
1: К приему готов. День радио. Настоящий.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: День радио на 40. Радио 40.
2: Привет всем большое.
3: Здравствуйте.
2: Мы группа Brainstorm. Здорово, что вы есть. Да будет хорошая музыка. И слушайте наши песни на Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
2: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие. Плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио только для тебя. Я видел много фильмов. Я знал и знаю много людей. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Я был в разных городах и странах. Я видел реки и моря. Эти картины и лица мелькают в моей памяти. И во снах мелькают. Плохие и хорошие. Хорошие и плохие. Но тебе я покажу самое лучшее. Я познакомлю тебя с друзьями. Ты увидишь мои любимые города. Я буду кино

думал. В моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. В Ankar Auto Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
6: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 58 88 88.
8: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
9: Привет, это Антон Пух, группа FPG. Слушайте нас на Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
2: Готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with

0: Ниточки.
1: Дорожный просвет на радио 40.
2: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
1: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Радио на 40.

0: дому готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
1: Здравствуйте, это Вячеслав Бутусов. Слушайте наши песни на Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
6: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59 59 80.
7: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
9: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
10: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
11: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. В Ankar Auto Tenet T7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
15: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
16: Телефон рекламной службы 58 88 88.
17: Прогноз погоды на Радио 40.
18: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
19: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев Клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54-98-80.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
8: На 105.1 FM. Радио 40.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов. Юмористические передачи и стендапы – 25%, а спортивные программы – 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.

0: Прогноз погоды на Радио 40.
1: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
2: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
3: Звони в МКС Сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
2: И запчасти есть?
3: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС Сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: На 105.1 FM. Радио 40.

тебе доброты. В молчании, как много представьте себе доброты в молчании.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: На 105.1 FM. Радио 40. Радио 40.
2: Привет, Калуга! Это группа «Бригадный подряд». Слушайте нас на Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Радио на 105.1 FM. Радио

0: хитов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
1: Йоханга, мальчишки, девчонки, меня зовут Илья Черт, я командир питерской рок-группы «Пилот», а вы в данный момент слушаете наши песни на Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
2: Телефон рекламной службы 58-88-88.
3: День радио на 40.

0: на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цены, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
0: День радио на 40.
2: This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Привет, это Костя Кулясов, группа «Анимация». Вы слушаете нас на радио 40.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Дорожный просвет на радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаем всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: Готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40. Радио 40.
2: Привет, это Мара на отличном Радио 40. Слушайте наши песни здесь всегда.

0: Stay tuned to this frequency.
1: Динамика денег на 105.1 FM.
2: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
1: День радио на 40.

Привет, друзья. Предлагаю послушать вам очередную песню группы ДДТ на радио 40. С уважением, Юрий Шевчук.

0: Прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
4: Радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: кафе. Стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90, 97, 97.
1: Подписал договор, не проверил. Теперь денег должен.
2: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор имеется в домах у 94% жителей страны. Ежедневно включают телевизор чаще всего пожилые люди и жители небольших городов. В обеих категориях этот показатель составил 80%. Еще 15% участников исследования смотрят телевизор 1-2 раза в неделю, 6% несколько раз в месяц, а 7% признались, что почти не включают его. Меньше всего интерес к телевидению проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 11% респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы 25%, а спортивные программы 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
1: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
2: Телефон рекламной службы 58 88 88.
3: Прогноз погоды на Радио 40.
4: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
5: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
6: Звони в МКС-сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
5: И запчасти есть?
6: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС-сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
4: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.
7: Радио на 100.

0: Дорожный просвет на Радио 40.
1: В настоящий момент движение транспорта затруднено на улице Кирова от переулка Кирова до улицы Ленина, на улице Московской от улицы Пролетарской до улицы Дзержинского, на улице Гагарина от сквера Мира до улицы Королева, на улице Академика Королева от улицы Баумана до улицы Гагарина. Это вся дорожная информация к этому часу. Желаю всем хорошего настроения и легкой дороги.
0: К приему годов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
2: Здравствуйте, это Вячеслав Бутусов. Слушайте наши песни на Радио 40.

0: Динамика денег на 105.1 FM.
1: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
0: Готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

Оу, девы мои, женевьевы мои, вы несете локаторы на головах и щебечете мне о любви. Все это слышно.

Останови свой траншея, копатель, выйди на берег траншеи. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не

0: хитов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.
1: Всем привет, это Владимир Шахрин, группа Чайф. Слушайте наши песни в эфире Радио 40.

0: начало нового часа на Радио 40.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио 40». Реестровая запись СМИ от 13 марта 2020 года, Л-номер ТУ-40-00-344. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио 40».
2: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно.

характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах превращает высшее образование в недоступную для многих граждан услугу, заявил газете «РУ» глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, цены на обучение за год увеличились до 30% и в ряде случаев достигают 500 тысяч, а также 1,5 или 2 миллиона рублей. Миронов отметил, что стоимость обучения в некоторых зарубежных вузах оказывается ниже, чем в российских регионах, и призвал государство вмешаться в ситуацию. Парламентарий выступил за постепенный переход к полностью бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассах города.
6: Телефон рекламной службы 58 88 88.
7: Радио на 40.
8: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио только для тебя. Я видел много фильмов. Я знал и знаю много людей. Плохих и хороших, хороших и плохих. Я был в разных городах и странах. Я видел реки и моря. Эти картины и лица мелькают в моей памяти. И во снах мелькают плохие и хорошие, хорошие и плохие. Но тебе я покажу самое лучшее. Я познакомлю тебя с друзьями. Ты увидишь мои любимые города. Я буду кино,

Много думал. В моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
7: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet-ankar.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ванкар Авто Тенет Т7 от 2 299 тысяч рублей. Все подробности по телефону 56 11 11. Калуга, улица Зерновая, 15.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 58 88 88.
12: Прогноз погоды на Радио 40.
13: Спонсор прогноза погоды – стоматологии «Шевелев клиник». В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
14: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии «Шевелев клиник» мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес: Добровольского, 49. Телефон для записи 54 98 80.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте. У микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Две трети россиян смотрят телевизор ежедневно. В Рособорнадзоре начали обсуждать отмену домашних заданий в школах. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС, головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: Телевизор каждый день смотрят 67% россиян, у которых он есть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Авито, в котором приняли участие 10 тысяч человек. Согласно результатам опроса, телевизор

Респондентов из этой возрастной группы сообщили, что практически не смотрят телепередачи. Наиболее востребованным контентом у зрителей остаются художественные фильмы и сериалы. Каждый из этих жанров выбрали 51% опрошенных. Новости и информационные программы смотрят 37% участников опроса, преимущественно россияне старше 65 лет. Развлекательные и ток-шоу предпочитают 27% респондентов, юмористические передачи и стендапы 25%, а спортивные программы 16% опрошенных. Рособорнадзор обсуждает целесообразность сохранения домашних заданий в российских школах на фоне распространения технологий искусственного интеллекта, сообщил глава ведомства Анзор Музаев, пишет ТАСС. По словам руководителя федеральной службы, развитие ИИ привело к появлению готовых решений для школьных заданий, поскольку нейросети способны выполнять практически любые упражнения. Музаев отметил, что в такой ситуации ученикам остается только переписать уже готовый ответ. Он добавил, что традиционная система домашних работ постепенно теряет эффективность, так как искусственный интеллект позволяет выполнять задания практически мгновенно. Курс валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Специальное весеннее предложение. Скидки до 11% на готовые квартиры в ЖК «Первый» на Правом. Семейный район комфорт-класса ждет вас и ваших друзей. Все подробности по телефону 48 42 218 218. Срок действия предложения ограничен наличием квартир.
5: Телефон рекламной службы 58 88 88.
6: Прогноз погоды на Радио 40.
7: Спонсор выпуска ИП Шпетов СВ. МКС Сервис.
8: Опять отказали в ремонте. Говорят, слишком сложно, а машина нужна завтра.
9: Звони в МКС-сервис. Они берутся за задачи, которые другие избегают. Ремонт двигателей, ходовой, АКПП. Любой сложности.
8: И запчасти есть?
9: Конечно, в наличии на любые авто. У них и грузовой шиномонтаж есть. Круглосуточный. МКС-сервис. Снова в путь. Территория промзоны. Автомобильная 2.
7: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65%.

0: радио на 105.1 FM. Радио 40. Радио 40.
1: Привет, Калуга! Это группа «Бригадный подряд». Слушайте нас на Радио 40.

хитов. День радио на 105.1 FM. Радио 40. This is Rockin' Radio, the

0: Stay tuned to this frequency.
1: Динамика денег на 105.1 FM.
2: По данным Центрального банка, курс американского доллара составил 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Стоимость нефти марки Brent составила 108 долларов 83 цента.
1: Радио на 40.

0: на 105.1 FM. Радио 40. Радио 40.
1: Привет, ребята. Я Александр Ф. Скляр. Слушайте мои песни на Радио 40.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на Радио 40.
1: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «вилси.ру».
2: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он, потому что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
3: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
5: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
6: Весна в городе. Подруга, какое платье! А какие ножки! Природа просто одарила.
7: Да природа тут ни при чем. Это в эндохирургическом центре мне лазерное лечение варикоза провели. Да еще и сосудистые сеточки убрали. Операционные новые, красивые. А врачи какие приятные. Еще успеешь и свои ножки к пляжному сезону подготовить. Записывай номер ИХЦ. 926-977.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарные хиты группы Depeche Mode с симфоническим оркестром. Неповторимое сочетание леденящей электроники и оркестровых инструментов в исполнении трибьют-бенда Devotion Mode. Не пропустите! 4 июня. Арена КТЗ. 6+. Билеты в кассы города.
10: Телефон рекламной службы 58-88-88.
11: День радио. Нас.

0: Начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. Сергей Миронов назвал высшее образование в России непозволительной роскошью. В России за год на треть выросла стоимость ветеринарных услуг. Об этих и других темах более подробно. Стоимость основных ветеринарных услуг в России за последний год заметно увеличилась. Прием специалиста и вакцинация подорожали примерно на треть, сообщают «Известия». По данным аналитического центра «Чек-индекс», средний чек в ветеринарных клиниках в марте текущего года составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя марта прошлого года. При этом число обращений за этот период сократилось на 1%. Ветеринарный врач Ольга Михеева отметила, что рост стоимости услуг носит точечный характер. По ее словам, сильнее всего подорожали направления, где увеличились затраты на расходные материалы, реагенты и обслуживание оборудования. Дополнительное влияние на цену, по словам специалиста, оказали обязательная маркировка ветеринарных препаратов, требующая закупки оборудования и расширения штата, а также введение рецептурного отпуска таких лекарств. Оформление сопроводительных документов стало занимать больше времени, что увеличило нагрузку на персонал и продолжительность приема одного пациента. Президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа связал рост цен с нехваткой кадров, увеличением расходов на аренду помещений, удорожанием медикаментов и расходных материалов. В одной из крупных московских ветеринарных клиник также указали, что значительная часть лекарств и оборудования для работы по-прежнему закупается за рубежом, что дополнительно влияет на стоимость услуг. Рост стоимости обучения в российских вузах

0: бесплатному первому высшему образованию для граждан России. В качестве первоочередной меры он предложил ограничить рост платы за обучение уровнем официальной инфляции. По его словам, при инфляции менее 6% ежегодное повышение стоимости на 15-30% выглядит необоснованным. Также депутат считает необходимым установить предельный уровень цен на обучение, чтобы вузы не определяли их самостоятельно. Кроме того, Миронов предложил сделать бесплатным образование по стратегически важным направлениям, включая подготовку врачей, учителей, ученых и инженеров. Он подчеркнул, что государство нуждается в таких специалистах, и их нехватка может усилиться при дальнейшем росте стоимости обучения. По мнению парламентария, ресурсы для сдерживания цен можно найти внутри самих вузов, в том числе за счет более эффективного использования имущества и пересмотра уровня зарплат руководства. Курс валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. О погоде. В Калуге ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до 24 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.
1: Радио на 105.1 FM. Радио 40.
2: This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Девы мои, женевьевы мои, вы несете локаторы на головах и щебечете мне о любви. Все это слышно.

0: Реклама на Радио 40.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСО за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: С 25 по 29 мая на лучших концертных площадках Калуги пройдет 29-й международный фестиваль «Мир гитары». Звезды джаза, классики фламенко и блюза из 12 стран мира.
4: Телефон рекламной службы 58-88-88.
5: К приему готов. День радио на 105.1 FM.

Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин, я играю и пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете «Радио 40» и правильно делаете.

0: радио на 105.1 FM. Радио 40. Радио 40.
1: Всем привет, это Копылов Тимофей из группы Рекорд Оркестр. Слушайте наши песни на радио 40.

0: седан, баклажан.
1: К приему готов. День радио на 105.1 FM. Радио 40.

0: прогноз погоды на Радио Сорок.
1: Спонсор прогноза погоды – стоматологии Шевелев Клиник. В клинику вы можете обратиться с любым волнующим вопросом. Будь то лечение зубов, улучшение эстетики улыбки, хирургическая стоматология, исправление прикуса или болезненные щелчки в области челюсти. В клинике всегда окажут необходимую квалифицированную помощь с использованием передовых технологий лечения, включая цифровую стоматологию и лечение под микроскопом. Первичный прием специалиста – 1500 рублей. Подробности по телефону 54 98 80 или по адресу улица Добровольского, дом 49.
2: Найти хорошего стоматолога – это как найти настоящего друга. В стоматологии Шевелев Клиник мы делаем все, чтобы вы улыбались и возвращались к нам только на профилактические осмотры. Внимание и безопасность – главные критерии нашей работы. Наш адрес – Добровольского, 49. Телефон для записи – 54 98 80.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: По данным гидрометцентра, в Калуге ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Температура воздуха 17 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 73%.

0: начало нового часа на Радио 40. Новости на Радио 40.
1: Здравствуйте, у микрофона Сергей Кривов в выпуске этого часа. В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда. Мошенники стали чаще использовать новую схему обмана. Об этих и других темах более подробно через несколько секунд. Спонсор выпуска новостей – ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. НДС – головная боль, ошибки, штрафы – стоп. Профессиональный бухучет – наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
1: В России предложили ежегодно устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда. Соответствующий законопроект в ближайшее время планируется внести на рассмотрение Государственной Думы, сообщает ТАСС. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно инициативе, минимальная почасовая ставка должна утверждаться одновременно с минимальным размером оплаты труда. При этом новый показатель не сможет быть ниже стоимости одного рабочего часа, рассчитанной исходя из действующего МРОТ. Авторы документа также предлагают распространить на минимальную почасовую оплату те же государственные гарантии, которые уже действуют для минимального размера оплаты труда. Сам показатель планируется рассчитывать на основе среднемесячного количества рабочих часов. Как отмечается в пояснении к инициативе, работодатели все чаще сокращают расходы на персонал, переводя сотрудников на неполную занятость или частичный график. В большинстве таких случаев зарплата рассчитывается по часам на базе МРОТ, из-за чего итоговый доход работников нередко оказывается ниже прожиточного минимума. По мнению авторов законопроекта, ежегодное установление минимальной почасовой ставки позволит обеспечить более справедливую оплату труда и усилить социальную защиту граждан, занятых на неполной ставке. Один из инициаторов

и сообщают гражданам о возможности полностью аннулировать долги по ЖКУ. В некоторых случаях они также говорят о несуществующих государственных программах, через которые якобы можно вернуть переплату за отопление или оформить списание задолженности через многофункциональные центры. Для этого жертве предлагают перейти по ссылке и подтвердить операцию кодом из СМС-сообщения. После ввода кода мошенники получают доступ к банковским приложениям человека, а также к его личному кабинету на портале госуслуги. Свищев подчеркнул, что никакой автоматической программы списания долгов за коммунальные услуги не существует, а подобные предложения являются частью мошеннической схемы. Депутат напомнил, что любые вопросы, связанные с задолженностью, субсидиями или льготами, необходимо решать только через официальные каналы в МФЦ, органах социальной защиты, управляющей компании или при помощи проверенных юристов. Курс валют: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. О погоде. В Калуге ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха 17 градусов тепла. Это были новости на Радио 40.